из нашей студии для клапс. Надеюсь, клапс настоящий. Ха-ха-ха-ха. Басово, и чтоб сослись.

до наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны ондеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.

Шаг за шагом, только мы дождями между домами. Мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза. Горький лайм, одиночество, печаль. Тени на стене повторяет равномерно.

играет ноты в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.